0: Как?
1: Тебя как замочили?
0: Меня выстрелили в грудь.
1: Грудь, а мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
0: Сердце на две части, да?